perkussie en neest. Heb het bitotje koetje pof. Nepatarit. Шампур, манга, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет. Да еще как. Давай.